0: гонила на блуд.
1: Да пусне мене нижче, не гонила на блуд.
0: Размазил сам драгу.